Вся история рока. Хиты каждого десятилетия. От прогрессива до инди. Все легенды рок-музыки живут на этой волне. Рок навсегда.

Frisco. It ain't no country club either.

эфире СМИ «Рок-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серия L номер FS77-89-562. Выдано 20 мая 2025 года.

0: Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Рок-ФМ», предназначена для лиц старше 12 лет.
1: В Москве 6 часов утра. Новый час рок-музыки. «Рок-ФМ».

Вся история рока. Хиты каждого десятилетия. От прогрессива до инди. Все легенды рок-музыки живут на этой волне. Рок навсегда.

0: Москве 7 часов утра. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. 13 человек были ранены в результате атаки ВСУ на Брянск. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз. Среди пострадавших есть ребенок. Всех доставили в больницу, об их состоянии не сообщается. Были повреждены 2 многоквартирных дома и десятки автомобилей. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В Ржеве Тверской области после атаки БПЛА были эвакуированы 350 жильцов многоквартирных домов. Пострадавших нет. В пятиэтажном доме была повреждена кровля, в двух соседних домах выбиты окна. После осмотра повреждения

0: терпения людям разрешили вернуться в квартиры. А на подлете к Москве сбиты 8 беспилотников, в Шереметьево и Внуково введены ограничения на полеты. Во Внуково задерживается вылет минимум 20 авиарейсов, часть отменены. Всего ограничения действуют более чем в 15 аэропортах России. Следователи Следственного комитета начали проверку по факту инцидента на шахте Алардинской в Кузбассе. В Министерстве угольной промышленности ранее сообщили, что датчики зафиксировали превышение уровня угарного газа. Всех 132 горняков вывели на поверхность по запасным выходам. Пострадавших нет. Прокуратура Кузбасса организовала проверку. МИД России направил зарубежным странам ноту с призывом эвакуировать своих дипломатов из Киева. Вооруженные силы России могут нанести удар по Киеву в случае атаки со стороны ВСУ в День Победы, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она пригрозила, что ответные удары могут нанести по центрам принятия решений в Киеве. Добавлю, Минобороны России объявила перемирие с Украиной 8 и 9 мая в честь Дня Победы. Украина о перемирии на эти даты не сообщала. Запуск прямых авиарейсов между Россией и Малайзией перенесен. Российский Минтранс пояснил, что это связано с отсутствием заказчика от туротрасли, передает ТАСС. Министерство добавили, что авиакомпания Red Wings продолжает переговоры с туроператорами, чтобы сформировать конкурентоспособные цены на туры. Также завершается подготовка аккредитации авиаперевозчиков в Малайзии. Отмечу, сроки запуска прямого авиасообщения между странами несколько раз менялись. Россиян ждет короткая рабочая неделя с 12 по 15 мая. Выходные продлятся с 9 по 11 число. Понедельник станет нерабочим, поскольку День Победы в этом году выпал на субботу. Короткая рабочая неделя до этого была с 27 по 30 апреля. В пятницу отмечался День весны и труда. Всего в этом месяце насчитывается 12 нерабочих и 19 рабочих дней. «Спартак» победил ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России. Встреча прошла на «Лукойл-арене». Она завершилась со счетом 1-0. Единственный гол в матче забил Руслан Литвинов на 10-й минуте игры. «Спартак» вышел в суперфинал Кубка России. За титул красно-белые поборются с «Краснодаром» или «Динамо». Первый матч эти команды завершили нулевой ничьей. Ответная игра состоится сегодня в Краснодаре. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Новый час рок-музыки.

0: Рок-пост. Рок-пост. Новости рок-музыки.
1: В эфире Александр Нуждин. Вы слушаете программу «Рок-пост» на новостях рок-музыки. Релиз нового альбома Peaches группы Black Keys состоялся буквально на днях. Это 14-й студийный альбом уроженцев Акрона, штат Огайо, и 3-й за 3 года. Проект из 10 треков появился после того, как отец фронтмена Дэна Ауэрбаха перенес борьбу с тяжелой болезнью. Его коллега по группе и лучший друг Патрик Карни предположил, что Дэну было бы полезно заняться чем-то, что подняло бы ему настроение. Участники группы говорят, что песни отражают их одержимость коллекционированием пластинок, которые они демонстрируют в своих уютных вечеринках Record Hang, посвященных исключительно винилу. В день релиза Ауэрбах и Карни представили клип на трек «She Does It Right».
0: Рок-пост.
1: Metallica анонсировала альбом Reload Remastered, включающий неизданный материал и многое другое. Набор из 15 компакт-дисков выйдет 26 июня. Почти 30 лет назад этот альбом включил в себя такие хиты, как Fuel, The Unforgiven 2 и The Memory Remains. Он стал в США 4-жды платиновым. В этом году он был заново сведен Рубином Коэном в студии Luster Mastering под руководством Грега Фидельмана. В новое издание войдут неизвестные демозаписи, черновые миксы, записи живых выступлений, фрагменты выступлений в эфире и на телевидении и многое другое. Будет выпущен в стандартном формате на 2 тяжелых аудиофильских винилах, а также на 2 цветных пластинках, на CD, в расширенном издании на 3 CD, на кассете и в цифре. А вот альбом Reload Remastered Limited Edition Deluxe Box Set – это одноразовый пронумерованный набор из 15 компакт-дисков с неизданными ранее дополнительными рифами, бисайдами, раритетами и концертными записями.
0: Рок-пост.
1: С вами был Александр Нуждин. Оставайтесь в курсе последних рок-новостей в программе «Рок-пост» на волне 95.2 FM.
0: «Рок-пост». Новости рок-музыки.

вся история рока. Хиты каждого десятилетия. От прогрессива до инди. Все легенды рок-музыки живут на этой волне. Рок навсегда. Рок-рок. FM.

0: Москве 8 часов утра. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В большинстве крупных городов России парады Победы 9 мая пройдут в усеченном виде без прохода военной техники. Об этом сообщает газета «Коммерсант». Решение властей продиктовано соображениями безопасности. Механизированные колонны не будут задействованы в мероприятиях в Абакане, Биробиджане, Владивостоке, Екатеринбурге, Майкопе, Омске, Самаре, Томске и Тюмени. Правительство Санкт-Петербурга об отмене прохода механизированных колонн не сообщало, однако на репетиции парада 5 мая присутствовали только пешие расчеты. А в ряде городов от проведения массовых торжеств решено отказаться полностью. Вместо них пройдут различные развлекательные и патриотические мероприятия. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Число сбитых на пути к Москве БПЛА выросло до 11. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших и повреждениях нет. Из-за атаки БПЛА в двух столичных аэропортах Шереметьево и Внуково ввели ограничения на полеты. Во Внуково задержан вылет минимум 20 авиарейсов, еще несколько отменены.

0: Президент США Дональд Трамп заявил об очень хороших переговорах с иранской стороной. По его словам, Иран откажется от ядерного оружия. Трамп сказал журналистам в овальном кабинете, что весьма вероятно, США и Иран заключат сделку. Накануне Аксиос сообщил, что США и Иран близки к подписанию меморандума для завершения конфликта. Этот документ станет основой для дальнейшего мирного урегулирования. Американская сторона ждет ответ от Ирана по предложению 48 часов, утверждают источники издания. Адвоката Александра Карабанова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили СМИ. В ходе допроса он не признал вину. Карабанов – адвокат и кандидат юридических наук, работал в следствии МВД в течение 10 лет. Он защищал бизнесмена Умара Джабраилова, представлял интересы семьи полковника Дмитрия Захарченко, главы сети «Корчма» Тарас Бульба, а также семьи певицы Жанны Фриски. Журналист и телеведущий Владимир Познер назвал умершего основателя телеканала CNN Теда Тернера революционером в журналистике. Он не только первым создал круглосуточный новостной канал, но и показывал зрителю разные точки зрения.
1: Когда он создал CNN в качестве круглосуточного производителя, что ли, новостей, все сказали, что это бредовая вообще идея. Оказалось, что эта идея не только что не бредовая, но действительно революционная. Это был человек, готовый идти на риск, очень верящий в то, что если людям дать широкий спектр новостей, люди сами разберутся. Он не пытался убеждать зрителя, что это правильно, а это неправильно, а давал разные точки зрения. Это абсолютно был выдающийся поступок.
0: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
2: Национальная служба новостей. Новый час рок-музыки.

0: звуки.
1: Рок-пост. Рок-пост. Новости рок-музыки. В эфире Александр Нуждин. Вы слушаете программу «Рок-пост» на новостях рок-музыки. Релиз нового альбома Peaches группы Black Keys состоялся буквально на днях. Это 14-й студийный альбом уроженцев Акрона, штат Огайо, и 3-й за 3 года. Проект из 10 треков появился после того, как отец фронтмена Дэна Ауэрбаха перенес борьбу с тяжелой болезнью. Его коллега по группе и лучший друг Патрик Карни предположил, что Дэну было бы полезно заняться чем-то, что подняло бы ему настроение. Участники группы говорят, что песни отражают их одержимость коллекционированием пластинок, которые они демонстрируют в своих уютных вечеринках Record Hang, посвященных исключительно винилу. В день релиза Ауэрбах и Карни представили клип на трек «She Does It Right».
2: Рок-пост.
1: Metallica анонсировала альбом Reload Remastered, включающий неизданные материалы и многое другое. Набор из 15 компакт-дисков выйдет 26 июня. Почти 30 лет назад этот альбом включил в себя такие хиты, как «Fuel», «The Unforgiven 2», и «The Memory Remains». Он стал в США 4-жды платиновым. В этом году он был заново сведен Рубеном Коэном в студии «Luster Mastering» под руководством Грега Фидельмана. В новое издание войдут неизвестные демозаписи, черновые миксы, записи живых выступлений, фрагменты выступлений в эфире и на телевидении и многое другое. Будет выпущен в стандартном формате на 2 тяжелых аудиофильских винилах, а также на 2 цветных пластинках, на CD, в расширенном издании на 3 CD, на кассете и в цифре. А вот альбом Reload Remastered Limited Edition Deluxe Box Set – это одноразовый пронумерованный набор из 15 компакт-дисков с неизданными ранее дополнительными рифами, бисайдами, раритетами и концертными записями.
2: Рок-пост.
1: С вами был Александр Нуждин. Оставайтесь в курсе последних рок-новостей в программе «Рок-пост» на волне 95.2 FM.
2: «Рок-пост». Новости рок-музыки.

0: попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя» 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
1: Реклама. 495-925-0444.

0: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
1: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Реклама. 495-925-0444. Рок.

0: Москве 9 часов утра. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь сбили над Россией почти 350 БПЛА. Об этом отчиталось Минобороны. По его данным, беспилотники сбили над 21 регионом, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей. При атаке на Брянск пострадали 13 человек, в том числе один ребенок. На подлете к Москве сбили 11 БПЛА. Информации о пострадавших нет. В Тверской области отражена атака в городе Ржеве. Там получила повреждение пятиэтажка, никто не пострадал. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В Чувашии с раннего утра объявлена ракетная опасность. Из-за угрозы атаки школы и техникумы в Чебоксарах перевели на дистанционный формат работы. Жители призвали ограничить передвижение по городам. Нефтегазовые доходы федерального бюджета России за апрель относительно мартовских данных выросли на 40% до 239 миллиардов рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Минфина. Сборы увеличились благодаря выросшей в марте до 77 долларов за баррель стоимости нефти «Юрлс». Это первая месячная прибавка нефтегазовых доходов, вызванная начавшимся в конце февраля конфликтом на Ближнем Востоке. Ожидается, что в мае дополнительные доходы должны увеличиться еще. В апреле российская нефть стоила в среднем 95 долларов за баррель. Торговые сети в России сократили закупки отечественных овощей, сообщает «Известия». Они отдают предпочтение молодой импортной продукции, несмотря на переполненные склады российских производителей. Об этом заявили аграрии Новгородской, Владимирской областей и других регионов. По их словам, с марта-апреля X5, «Магнит» и «Лента» практически перешли на продажу свежего урожая из Египта, Азербайджана, Китая и других стран. Это негативно сказано.

0: сказывается на бизнесе. Однако сами ритейлеры говорят, что объемы закупок не уменьшались. Россия обсуждает изменения правил поступления в магистратуру. Законопроект предлагает связать направление обучения с предыдущим образованием. Инициатива предполагает, что поступать в магистратуру можно будет только по профилю бакалавриата. Эксперты инициативу оценивают неоднозначно. С одной стороны, привязка направлений может повысить качество подготовки, с другой возникает вопрос, кто и как будет определять соответствие программ. Представители вузов указывают на риски ограничения образовательных траекторий. В России снимут новую версию фильма «Курьер» Карена Шахназарова к 40-летию оригинальной картины. Кинокритик Александр Шпагин заявил НСН, что сомневается в успехе этого проекта.
1: Если это будет экранизация «Курьера», так это маразм. Если действие будет происходить там, а где оно еще может происходить, это именно речь о смене эпох. Что одна еще не закончилась, а новая еще не началась. Повесть хорошо вписалась в годы застоя, 81-й год. Уже в 90-е годы этот фильм бы выглядел странно. В общем, непонятно было, о чем бы. Скорее всего, это будет какой-то другой курьер. Боюсь, что это будет фейковый курьер.
0: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
2: Национальная служба новостей. Новый час рок-музыки.

0: Истории из жизни Гвен Стефани.
1: Еще в 1986 году в команде появился новый басист Тони Кеннелл, и 17-летняя Гвен Стефани сразу же влюбилась в него по уши. Несколько месяцев он держался, потом уступил ее настойчивости. Еще год они скрывали свои отношения от всех, потому что в группе было негласное правило «к девочке не подкатывать». «А я так надеялась родить от него ребенка», — рассказывала впоследствии певица. Этого не произошло, но их отношения очень сильно повлияли на популярность группы. Между тем, перемены в составе продолжались. Гвен стала единственной вокалисткой, а в начале 1988 года из хэви-металлической группы Rising пришел гитарист Том Дюмон. Как он объяснил, «мне надоело выходить на сцену бухим и в лосинах. Захотелось немножко музыки». Через год добавился барабанщик Эдриан Янг, и именно эта четверка протащит историю No Doubt сквозь годы, подъемы, спуски, сходы и развалы.

0: вся история рока. На радио Rock FM. Хиты каждого десятилетия. От прогрессива до инди. Для всех, у кого идеальный вкус. Все легенды рок-музыки живут на этой волне. Рок навсегда. Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели... Май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
1: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
2: Левел Мичуринский. Жилой комплекс в зеленом районе. 4,5 гектара благоустройства. Школа и 3 детских сада на территории. Левел Мичуринский. Цены на квартиры снижены. Застройщик ООО «СЗ База Инвест». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности на level.ru. Не оферта.
0: Реклама. 495-925-0444. Рок. Рок. ФМ.

0: Москве 10 часов утра. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Из-за ограничений в нескольких российских аэропортах авиакомпания «Победа» корректирует расписание полетов. Часть рейсов могут быть задержаны или отменены, предупредил перевозчик. «Победа» призвала проверять статусы рейсов перед вылетом в аэропорт. В Москве приостановили работу аэропорта Внуково и Домодедово. Часть направлявшихся во Внуково самолетов ушли в другие аэропорты московского авиаузла. Некоторые рейсы с вылетом из Внуково были отменены. С утра там было задержано минимум 20 рейсов. День Победы в Москве будет ограничен доступ к мобильному интернету. Об этом заявили в Минцифры. Согласно сообщению ведомства, пользователям не будут доступны даже сайты из так называемого «белого списка». Также не получится отправить СМС-сообщение. Чиновники заверили, что домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме без ограничений. Что касается предпраздничных 7 и 8 мая, Минцифры сообщила об отсутствии планов подключения и ограничения мобильного интернета в Москве в эти дни. Однако в случае возникновения непосредственных угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения. В воздушное пространство Латвии сегодня утром вошли несколько беспилотников, два из них упали, один на территории нефтебазы. БПЛА попал в пустой резервуар, возгорания не произошло, но пожарные принимают меры для охлаждения одного из резервуаров. Куда попал второй дрон, не уточняется. Информации о пострадавших нет. По данным латвийских национальных вооруженных сил, беспилотники летели со стороны России. С российской стороны комментариев пока не поступало. В Дагестане полностью восстановлены энерго- и газоснабжение. В республике нет потопленных домов и приусадебных участков, сообщило МЧС. Прибывшие в республику спасатели из других регионов заканчивают свою работу. В регионе продолжают оказывать адресную помощь. Также ведутся аварийно-восстановительные работы, уточнили ведомстве. Добавлю, паводки в Дагестане начались в конце марта из-за сильных дождей, которые размыли берега рек. Вторая волна паводков произошла в начале апреля, тогда прорвала плотину Гиджукского водохранилища. Мальчикам и подросткам в школах Сингапура теперь грозит телесное наказание за травлю других школьников. Детский психолог Ирина Таранова заявила НСН, что это поможет приструнить подростков. Но говорилось, что она не сторонница телесных наказаний.
2: Может.

0: сомневаюсь, потому что очень наглядно показывает телесное наказание о том, что за нарушение правил есть определенные последствия. Эти последствия в виде телесного физического наказания, они ощущаются как более значимые, более реальные, нежели условно какие-нибудь возможные беседы с родителями, с завучем, с директором и так далее. Если это наказание неизбежно, ребенок подумает очень хорошо, прежде чем такой проступок совершить. Сторонник ли я физических наказаний? Нет, не сторонник. Но будут ли эти наказания действенны? Да, будут.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
2: Национальная служба новостей. Новый час рок-музыки.

0: кто-то слушает музыку с характером, а кто-то слушает железобетонные хиты, которые проверены временем. И мы, кажется, знаем, кто. Настоящий рок только здесь. Благодарим, что остаетесь на волне 95.2 FM. Всю неделю на Rock FM. История роковой блондинки. Настоящая звезда. Настоящая бизнесвумен. Настоящая жена и мать. А вот блондинка, кстати, не настоящая. Гвен Стефани на 95.2 FM. Безумные бриллианты рок-музыки. Земляничные поля рок-н-ролла. Полное погружение на желтой субмарине в поисках настоящей музыки. Все это радио Rock FM. Мы ждем вас ежедневно. Подписывайтесь на социальные сети паблик Rock FM ВКонтакте, а также узнавайте все последние рок-новости на сайте rockfm.ru. Вся история рока всегда рядом с вами. Реклама.
1: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
0: Реклама. 495-925-0444.

0: Рок-пост. Рок-пост. Новости рок-музыки.
1: В эфире Александр Нуждин. Вы слушаете программу «Рок-пост» на новостях рок-музыки. Релиз нового альбома Peaches группы Black Keys состоялся буквально на днях. Это 14-й студийный альбом уроженцев Акрона, штат Огайо, и 3-й за 3 года. Проект из 10 треков появился после того, как отец фронтмена Дэна Ауэрбаха перенес борьбу с тяжелой болезнью. Его коллега по группе и лучший друг Патрик Карни предположил, что Дэну было бы полезно заняться чем-то, что подняло бы ему настроение. Участники группы говорят, что песни отражают их одержимость коллекционированием пластинок, которые они демонстрируют в своих уютных вечеринках Record Hang, посвященных исключительно винилу. В день релиза Ауэрбах и Карни представили клип на трек «She Does It Right».
0: Рок-пост.
1: Metallica анонсировала альбом Reload Remastered, включающий неизданный материал и многое другое. Набор из 15 компакт-дисков выйдет 26 июня. Почти 30 лет назад этот альбом включил в себя такие хиты, как Fuel, The Unforgiven 2 и The Memory Remains. Он стал в США 4-жды платиновым. В этом году он был заново сведен Рубином Коэном в студии Luster Mastering под руководством Грега Фидельмана. В новое издание войдут неизвестные демозаписи, черновые миксы, записи живых выступлений, фрагменты выступлений в эфире и на телевидении и многое другое. Будет выпущен в стандартном формате на двух тяжелых аудиофильских винилах, а также на двух цветных пластинках, на CD, в расширенном издании на трех CD, на кассете и в цифре. А вот альбом Reload Remastered Limited Edition Deluxe Box Set – это одноразовый пронумерованный набор из 15 компакт-дисков с неизданными ранее дополнительными рифами, бисайдами, раритетами и концертными записями.
0: Рок-пост.
1: С вами был Александр Нуждин. Оставайтесь в курсе последних рок-новостей в программе «Рок-пост» на волне 95.2 FM.
0: «Рок-пост». Новости рок-музыки.

0: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
1: Реклама. 495-925-0444. Рок FM.

0: В Москве 11 часов утра. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. В центре Москвы на нескольких улицах перекрыли движение транспорта. Об этом сообщает столичный Дептранс. Нельзя проехать по Большому Каменному мосту, Боровицкой площади, Кремлевской и Причистинской набережным по направлению в центр. О причинах закрытия не сообщается. Водители просят быть внимательными и планировать маршрут заранее. С начала суток на подлете к Москве сбили 24 беспилотника. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. В связи с атаками ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Последняя авиагавань возобновила работу в штатном режиме около 7:30 утра, в Домодедово только полчаса назад. Во Внуково задержали вылет около 20 авиарейсов, еще часть отменена. День Победы в Москве будет ограничен доступ к мобильному интернету. Об этом заявили в Минцифры. Согласно сообщению ведомства, пользователям не будут доступны даже сайты из так называемого «белого списка». Также не получится отправить СМС-сообщение. Чиновники заверили, что домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме без ограничений. Что касается предпраздничных 7 и 8 мая, Минцифры сообщила об отсутствии планов подключения и ограничения мобильного интернета в Москве в эти дни. Однако в случае возникновения непосредственных угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения. В Москве арестовали адвоката Александра Карабанова по делу о мошенничестве. В 2024 году он потребовал 7 миллионов рублей от гендиректора фирмы, против которого вели расследование о мошенничестве при поставках для концерна «Калашников», рассказали в Следственном комитете. Карабанов уверял, что может повлиять на ход дела, но в итоге просто присвоил деньги. Аванс в 2 миллиона рублей. В ходе допроса он не признал вину. Карабанов – адвокат и кандидат юридических наук. Он защищал бизнесмена Умара Джабраилова, представлял интересы семьи полковника Дмитрия Захарченко, главы сети «Корчма» Тарас Бульба, а также семьи певицы Жанны Фриски. В районе Лефортово появится новый дом по программе реновации. Его построят на месте снесенных пятиэтажек на Авиамоторной улице. Проект жилого дома согласован, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков. Монолитная новостройка будет состоять из 6 секций, в которых запроектированы 400 квартир. Все они будут сданы современной чистовой отделкой. В перспективе на первых этажах здания откроются магазины, кафе и другие объекты социальной инфраструктуры. Двор оборудуют детскими и спортивными площадками, зонами для отдыха и прогулок. В московском регионе ожидается температура до 28 градусов. Вряд ли она достигнет 30 градусов, как говорится в некоторых прогнозах, заявила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. По ее словам, в четверг в столице ожидается 25-27 градусов.

0: По области до 28. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Новый час рок-музыки.

0: попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
1: Реклама. 495-925-0444. Рок FM.

0: Истории из жизни Гвен Стефани.
1: К 95-му году No Doubt остались вчетвером, но это было полбеды. Рухнули отношения между Тони Кеннеллом и Гвен Стефани. Басист бросил ее со словами «Мне нужно личное пространство». При этом они оба остались в команде, что делало общую обстановку еще более нервной. Зато в творческом плане, что называется, поперло. Гвен изливала свою боль в стихах, а Тони, гитарист Том и бывший коллега Эрик сыпали музыкальными идеями. От старого доброго ска в новых песнях ничего не осталось. Появились следы гранжа, но зато это были хиты. Альбом давался группе непросто. Его пришлось записывать по частям в десятки разных студий, но зато пластинка дважды стала платиновой, а вся планета запела «Don't Speak», чему очень помог клип на MTV, который тоже получил несколько наград.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: 30 мая. Впервые в России. Шоу невероятного масштаба. «Рок-1000». Тысяча музыкантов на одной сцене исполнят всемирно известные хиты в сопровождении симфонического оркестра и шоу-барабанщиков «Васильев Грув». Такого вы еще не видели и не слышали. 30 мая. ЦСКА-арена. Билеты на rock1000.ru. ООО «Рок-1000». Москва. Внутригородская территория, муниципальный округ Некрасовка. Проспект Защитников Москвы, дом 14, квартира 241. ОГАЗ 2077-3046-168-6+.
2: Левел Мичуринский. Жилой комплекс в зеленом районе. 4,5 гектара благоустройства. Школа и 3 детских сада на территории. Левел Мичуринский. Цены на квартиры снижены. Застройщик ООО «СЗ База Инвест». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности на level.ru. Не оферта.
3: Зажигательный, танцевальный, ночной дискоклуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
4: Реклама. 495-925-0444. РОК.

0: Москве. Полдень. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Авиакомпания «Азур Эйр» корректирует расписание из-за ограничения работы аэропорта Внуково. Несколько рейсов задержаны, сообщает пресс-служба перевозчика. С пассажирами задержанных рейсов будут работать представители авиакомпании. Всем пассажирам на время ожидания предоставят прохладительные напитки и горячее питание, а при необходимости размещение в гостиницах. В Москве из-за атаки БПЛА приостановили работу аэропорта Внуково и Домодедово. На подлете к столице сбили уже больше 28 дронов. С утра во Внуково были задержаны десятки рейсов. Авиакомпания «Победа» также вынуждена корректировать расписание полетов. Женщина погибла, двое мужчин пострадали при ударе беспилотника по служебному микроавтобусу в селе Вознесеновка Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора региона Вячеслава Гладкова. Микроавтобус перевозил сотрудников местного предприятия. Транспортное средство сгорело. Добавлю, за ночь над Россией силы ПВО сбили почти 350 беспилотников, сообщила Минобороны. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над 24 регионами. Торговые сети в России сократили закупки отечественных овощей. Они отдают предпочтение молодой импортной продукции, несмотря на переполненные склады российских производителей. Об этом заявили аграрии Новгородской, Владимирской областей и других регионов. По их словам, с марта-апреля X5, Магнит и Лента практически перешли на продажу свежего урожая из Египта, Азербайджана, Китая и других стран. Руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина рассказала НСН, почему сети отдают предпочтение импортным овощам.
2: Обосновывают это тем, что мы с вами, как домохозяева, потребители, хотим видеть красивый, вкусный, нарядный картофель, а отечественный картофель не соответствует этому требованию. Так же, как и отечественная морковь и отечественный лук. Это вот эти три культуры, которые особенно остро для нас проходят реализацию.
1: Как сообщает «Известия», сами ритейлеры говорят, что объемы закупок российских овощей не уменьшались. Почти 1600 танкеров и других судов находятся около Ормузского пролива и не могут пройти этим путем. Об этом сообщает CNN. По данным телеканала, военно-морские силы США пока смогли сопроводить через пролив только два судна. СМИ отмечают, что с начала конфликта между США и Ираном в акватории были обстреляны 32 корабля. В результате атак 10 человек погибли, десятки получили ранения. Названа минимальная стоимость строительства дома в России. Россияне все чаще рассматривают загородную недвижимость как альтернативу городской квартире. Бюджет будет зависеть от технологии строительства, площади, архитектуры и инженерных решений, а также отделки. В этом году нижний порог входа в строительство под ключ для самых простых типовых домов начинается примерно от 3,5-4 миллионов рублей. Это небольшие одноэтажные решения площадью до 100 квадратных метров. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
3: В эфире СМИ «Рок-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серия L номер FS77-89-562. Выдано 20 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор. Информационный

0: Кто-то слушает музыку с характером. А кто-то слушает железобетонные хиты, которые проверены временем. И мы, кажется, знаем, кто. Настоящий рок только здесь. Благодарим, что остаетесь на волне 95.2 FM. Всю неделю на Рок-ФМ. История роковой блондинки. Настоящая звезда. Настоящая бизнесвумен. Настоящая жена и мать. А вот блондинка, кстати, не настоящая. Гвен Стефани на 95.2 FM. Безумные бриллианты рок-музыки. Земляничные поля рок-н-ролла. Полное погружение на желтой субмарине в поисках настоящей музыки. Все это радио Рок-ФМ. Мы ждем вас ежедневно. Подписывайтесь на социальные сети паблик Рок-ФМ ВКонтакте, а также узнавайте все последние рок-новости на сайте rockfm.ru. Вся история рока всегда рядом с вами. Реклама.
1: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
0: Реклама. 495-925-0444.

0: рок. Все о рокерах в кино крупным планом.
1: Ронни Вуд. Кому-то здесь я нравлюсь. Именно так называется фильм о Ронни Вуде. Он рассказывает историю обычного парня с севера Лондона, начиная от того, как его старшие братья помогали ему с увлечением музыкой, до работы с известными музыкантами разряда Джеффа Бека, The Birds, Рода Стюарта и, собственно, Rolling Stones. Ведь многим Ронни известен именно как гитарист роллингов. Кстати, коллеги музыканта появились в кадре, чтобы сказать о нем пару слов. Но Вуд не только прекрасный музыкант, он также замечательный художник. Его картины выставляются в галереях, а в круг друзей входят такие художники, как Дамиан Херст. В фильме Ронни приоткрывает и показывает свою жизнь за кулисами. Помимо звездных друзей, интервью для фильма также дала его жена Салли. Не всегда жизнь Ронни была такой уж блестящей, о чем он и поведал. В частности, рассказал он о своей зависимости от алкоголя. Но все же плохие моменты остались в прошлом. Сейчас Ронни перевалило за 70, но он полон сил, здоровья и ездит в туры с Rolling Stones. Вместо алкоголя музыкант теперь предпочитает провести свободное время с кисточками и холстом.

0: рассказываем еще больше о рок-музыке в подкастах через нетривиальных гостей.
1: Pink Floyd, Leonard Skinner, Guns N' Roses,
2: Aerosmith, Ozzy Osbourne
0: и старых друзей радиостанции.
3: Hey, this is Billy Gibbons,
4: Dusty Hill
5: and Frank Beard.
0: Вы узнаете много того, чего не найдешь просто так. Неожиданные факты.
6: Этой женщиной была Йоко Оно.
0: Увлекательные диалоги.
7: I trust that everyone is...
8: Excuse me, the record stuck.
0: Чего же еще желать?
9: All you need is...
0: Слушайте подкасты на сайте rockfm.ru.
10: Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели... Май... кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
11: Реклама. 495-925-0444. Рок FM.

0: Москве. Час дня. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В День Победы в Москве будет ограничен доступ к мобильному интернету. Об этом заявили в Минцифры. Пользователям не будут доступны даже сайты из так называемого «белого списка». Также не получится отправить СМС-сообщение. Чиновники заверили, что домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать без ограничений. 7 и 8 мая у Минцифры пока нет планов подключения и ограничения мобильного интернета. С начала суток средства ПВО сбили 33 беспилотника, направлявшиеся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Специалисты экстренной службы работают на месте падения обломков, написал он в Телеграме. Данные о разрушениях на земле и пострадавших не поступали. Во Внуково произошли массовые задержки рейсов, перевозчики корректируют расписание полетов. Автобус насмерть сбил женщину на Кусковской улице на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ столицы. По данным ведомства, женщина шла по территории автобусной стоянки, когда на нее наехал водитель автобуса. Следователи разбираются в причинах происшествия. Разница между самой бюджетной и самой дорогой квартирой в элитных новостройках Москвы составляет почти 500 раз. Об этом сообщили ТАСС аналитики экосистемы «Калинка». По их данным, диапазон цен в Москве сегодня шире, чем когда-либо, и отражает расслоение спроса. Самая бюджетная квартира на первичном элитном рынке экспонируется в жилом комплексе в третьем силикатном проезде. Это студия площадью 22 квадратных метра и стоимостью 17 миллионов. Абсолютный рекорд стоимости принадлежит резиденции в третьем Обыденском переулке. Площадь объекта почти 800 квадратов, стоимость лота 8 миллиардов. Первый набор студентов на факультет искусственного интеллекта в Московском госуниверситете стартует в текущем году. Об этом заявил ректор вуза Виктор Садовничий на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Как отметил Садовничий, в МГУ хотели, чтобы факультет ИИ сразу начал серьезные работы, для него реконструировали здание. Сегодня далеко не все страны готовы принять россиян из сферы IT на работу, но процесс переезда на фоне блокировок начался, заявил НСН, гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. Пока этот процесс, по его словам, нельзя сравнивать с переездом в 2022 году по массовости.
2: Наверное, несопоставимо. С другой стороны, очевидно, что 26-й год, конец, наверное, 25-го, стал особняком по отношению к развитию рынка телекоммуникаций и рынку IT. С одной стороны, мы должны большими темпами замещать импортное программное и аппаратное обеспечение, а с другой стороны, ставить определенные препоны по использованию тех или иных сервисов. Поэтому каждый, в принципе, человек, наверное, выбирает для себя то, что он считает нужным. Хорошие программисты нужны всем. Есть страны, которые готовы будут принять людей с хорошим качественным бэкграундом для выполнения каких-то своих целей компаний.
1: Ну а популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Новый час рок-музыки.

0: Истории из жизни Гвен Стефани.
1: В начале 90-х группа No Doubt выступала в родном и соседних городах, пока не привлекла внимание к звукозаписывающей компании Interscope Records. В 91-м году они выпустили первый альбом, который был назван в честь группы, и провалился. Большой вины музыкантов в этом не было, ведь лейбл вообще не занимался их продвижением. Не было выпущено даже ни одного радиосингла. А когда группа поехала в американский тур, опять же по своей инициативе, они обнаружили, что их пластинок в магазинах нету. То есть люди пришли вечером на шоу, напрыгались от души, утром захотели купить пластинку, а покупать нечего. Основатель группы Эрик Стефани пал духом, стал пропускать концерты и в конце концов ушел. Стал одним из художников-аниматоров в сериале «Симпсоны». Его материал еще есть на втором альбоме «The Beacon Street Collection», но только потому, что эти песни были придуманы для первой пластинки и отложены в сторону. Теперь их просто перезаписали в домашней студии. И, к общему удивлению, альбом продался тиражом в 3 раза большим, чем дебютник. Но это было лишь началом большой индустрии.

0: Вся история рока. Хиты каждого десятилетия. От прогрессива до инди. Все легенды рок-музыки живут на этой волне. Рок навсегда. Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
1: 30 мая. Впервые в России. Шоу невероятного масштаба. «Рок-1000». Тысяча музыкантов на одной сцене исполнят всемирно известные хиты в сопровождении симфонического оркестра и шоу-барабанщиков Васильев Грув. Такого вы еще не видели и не слышали. 30 мая. ЦСКА-арена. Билеты на rock1000.ru.
2: ООО «Рок-1000». Москва. Внутригородская территория, муниципальный округ Некрасовка. Проспект Защитников Москвы, дом 14, квартира 241. ОГА 1277-3046-168-6+.
3: Левел Мичуринский. Жилой комплекс в зеленом районе. 4,5 гектара благоустройства. Школа и 3 детских сада на территории. Левел Мичуринский. Цены на квартиры снижены. Застройщик ООО «СЗ База Инвест». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности на level.ru. Не оферта.
0: Реклама. 495-925-0444. Рок.

0: Москве 2 часа дня. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В результате атаки беспилотников в Перми поврежден многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Ранее он рассказал об атаке БПЛА на одной из промпредприятий региона. По его словам, жертв нет. Жильцы пострадавшего дома эвакуированы, с ними работают психологи. Также в Пермском муниципальном округе было повреждено административное здание. Пострадал мужчина, ему оказывают медпомощь. Другие подробности уточняются. Из-за ограничений по использованию воздушного пространства авиакомпании корректируют расписание рейсов во Внуково. Аэропорт предупредил, что пассажирам нужно быть готовыми к более длительному ожиданию, в том числе на борту воздушного судна. Авиаперевозчики предпринимают усилия для скорейшего восстановления штатной работы. С начала суток на подлете к Москве сбили 33 беспилотника. Страйкбольная граната, предположительно, взорвалась в школе в Ростовской области. Одна ученица получила незначительные ожоги рук, ей оказали медицинскую помощь, рассказали в МВД по региону. Инцидент произошел в городе Миллерово. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участие в праздничных мероприятиях 9 мая в Москве. Причиной он назвал стартующую в Армении избирательную кампанию. Пашинян добавил, что предупредил об этом президента России во время своего визита в Москву 1 апреля. Ранее Кремль сообщал, что в день победы 9 мая в Москву прибудут порядка 20 зарубежных лидеров. Россия считает решение Австрии выслать троих российских дипломатов откровенно недружественным и политически мотивированным. Об этом заявила представитель МИДа Мария Захарова. Она пообещала, что Москва примет ответные меры. Австрия в начале мая объявила 3 российских дипломатов персонами нон грата. Их заподозрили в шпионаже и выслали из страны. Местные власти назвали причиной лес антенн на крышах дипломатических зданий, которые могли использоваться для шпионажа. Россия назвала предъявленные обвинения неприемлемыми. По итогам января-февраля убыточными стали почти 20% российских банков, следует из данных ЦБ. С начала года их число увеличилось с 34 до 60. Аналитик банковской сферы Владимир Шевченко рассказал НСН, что в России государством застрахованы банковские вклады и счета физлиц размером до 1 миллиона 400 тысяч рублей. Больше этой суммы держать в одном банке сейчас опасно.
2: Допустим, США и Запад в целом полностью запретили экспорт нефти и нефтепродуктов из России, и мы перестали получать экспортную выручку в валюте вообще. Тогда вполне можно предположить, что какой-то банк из крупняка ляжет. Сможет ли ЦБ его спасти? В принципе, сможет, если начнет печатать деньги. А вот будет ли ЦБ спасать банки, которые не находятся в этом списке социально значимых? Вопрос. Поэтому больше, чем 1 400 000 держать в одном банке не рекомендую.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Новый час рок-музыки.

0: Рок-пост. Рок-пост. Новости рок-музыки. В эфире Александр Нуждин. Вы слушаете программу «Рок-пост» на новостях рок-музыки. Релиз нового альбома «Peaches» группы «Black Keys» состоялся буквально на днях. Это 14-й студийный альбом уроженцев Акрона, штат Огайо, и 3-й за 3 года. Проект из 10 треков появился после того, как отец фронтмена Дэна Ауэрбаха перенес борьбу с тяжелой болезнью. Его коллега по группе и лучший друг Патрик Карни предположил, что Дэну было бы полезно заняться чем-то, что подняло бы ему настроение. Участники группы говорят, что песни отражают их одержимость коллекционированием пластинок, которые они демонстрируют в своих уютных вечеринках Record Hang, посвященных исключительно винилу. В день релиза Ауэрбах и Карни представили клип на трек «She Does It Right». Рок-пост. Металлика анонсировала альбом Reload Remastered, включающий неизданный материал и многое другое. Набор из 15 компакт-дисков выйдет 26 июня. Почти 30 лет назад этот альбом включил в себя такие хиты, как «Fuel», «The Unforgiven 2», и «The Memory Remains». Он стал в США 4-жды платиновым. В этом году он был заново сведен Рубином Коэном в студии «Luster Mastering» под руководством Грега Фидельмана. В новое издание войдут неизвестные демозаписи, черновые миксы, записи живых выступлений, фрагменты выступлений в эфире и на телевидении и многое другое. Будет выпущен в стандартном формате на двух тяжелых аудиофильских винилах, а также на двух цветных пластинках, на CD, в расширенном издании на 3 CD, на кассете и в цифре. А вот альбом Reload Remastered Limited Edition Deluxe Box Set – это одноразовый пронумерованный набор из 15 компакт-дисков с неизданными ранее дополнительными рифами, бисайдами, раритетами и концертными записями. Рок-пост. С вами был Александр Нуждин. Оставайтесь в курсе последних рок-новостей в программе «Рок-пост» на волне 95.2 FM.
1: «Рок-пост». Новости рок-музыки.

0: Реклама. Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
1: Реклама. 495-925-0444. Рок.

0: «Рок». Все о рокерах в кино крупным планом.
1: «Квадрофения» – кинолента, основанная на музыке The Who, но по жанру этот фильм не является музыкальным. Главный герой Джим – 20-летний парень, живет с родителями в Лондоне. Джим и его друзья считают себя модами. Однажды Джим едет в Брайтон, где участвует в потасовке между рокерами и модами. Всех участников драки арестовывают, но позже освобождают под залог. После возвращения домой у Джима начинается депрессия, затем парень бросает работу и тратит все средства на таблетки. Родители выгоняют его из дома, а девушка уходит к другу. Когда Джимми узнает, что предводитель тусовки Ace Face работает посыльным в отеле, его постигает разочарование в кумире. Он крадет у Эйса скутер и на берегу моря разбивает его о скалы. Роль Эйса в фильме сыграл Стинг. Это была его первая роль в кино. Сам музыкант признался, что хоть и играл в фильме мода, сам он им не был и даже недолюбливает эту субкультуру.

0: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
1: Реклама. 495-925-0444. Рок.

0: Москве 3 часа дня. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Ространснадзор организовал усиленный контроль за работой столичного авиаузла на фоне временных ограничений, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров. Особое внимание уделяется соблюдению прав пассажиров при задержках рейсов, а также выполнению требований федеральных авиационных правил. Контролируется, в частности, предоставление положенных услуг, включая питание и размещение в гостиницах. По данным Минтранса, в аэропортах московского региона более чем на 2 часа задержаны 30 рейсов. Аэропортовые службы работают в усиленном режиме. Раздаются вода, мягкие коврики, работают бесплатные комнаты матери и ребенка. После полудня Сергей Собянин сообщил уже о 33-м беспилотнике, сбитом на подлете к Москве. Уже 144 корпуса городских больниц проведено в порядок в Москве с 2011 года. Построено 28 новых, сообщил Сергей Собянин. Как подчеркнул мэр, обеспечение горожан качественной и доступной стационарной медпомощью – важная задача здравоохранения Москвы. Всего в рамках создания нового медицинского каркаса столицы к 30 году будет построено более 40 новых и реконструировано свыше 170 действующих больничных корпусов. Продолжается реализация проектов строительства больниц будущего. Комплекса НИИ скорой помощи имени Склифосовского, клинического центра 52-й больницы имени Демихова, новой детской больницы и других стационаров. В этом году будет открыт лечебно-диагностический комплекс Московской городской онкобольницы номер 62. Московская этнографическая олимпиада прошла во Дворце госуслуг на ВДНХ при участии главы архива столицы при поддержке Департамента образования и науки. Она состоялась в День коренных малочисленных народов России на открытии выставки «Народы России». Олимпиаду провели сотрудники кафедры ЮНЕСКО. Было представлено 30 вопросов о разных народах России и мира. Участников познакомили не только с культурами коренных малочисленных народов страны, но и с другими народами и регионами, с многообразием материального и нематериального культурного наследия России. Паразарядье приводит в порядок к летнему сезону. Там обновят покрытие дубовых скамеек, заменят дорожки из гравия на каменный ковер и высадят более 700 кустарников и деревьев, сообщил Департамент культуры. Минувшей зимой специалисты выполнили комплексный ремонт электродвигателей открывающихся фрамуг, окон на куполе стеклянной коры, одной из ярких архитектурных объектов парка Зарядье. Его общая площадь составляет более 8000 квадратных метров. Понижение температуры после летней жары начнется в московском регионе в пятницу. Днем будет не выше плюс 18 градусов. В выходные температура опустится ниже нормы. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 15 градусов, сообщил гидрометцентр. Завтра днем будет облачная дождь, местами возможна гроза. Максимальная температура 16-18 градусов. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Новый час рок-музыки.

0: Истории из жизни Гвен Стефани.
1: Роман Гвен Стефани с Гевином Роздейлом длился больше 20 лет, и все эти годы были бурными. Роздейл, мягко говоря, не был верным супругом. И пока Гвен множила свои успехи с группой и соло, открывала бизнес и растила детей, Гевин гулял от нее направо и налево, причем ладно бы только с женщинами. При этом в их браке родилось трое сыновей. В 2006 году Кингстон Джеймс Макгрегор Роздейл, в 2008 Зума Неста Рок Роздейл, а в 2014 Аполло Боуи Флинн Роздейл. Через год их брак развалился, поскольку Гвен застала мужа в постели с нянечкой маленького Аполло. Няню звали Минди Мин. Гевин впоследствии открыто встречался с ней, вскоре она родила ребенка, и оба отрицали, что от него. Развод в очередной раз простимулировал творческие чакры Гвен, и в следующем десятилетии она подарила поклонникам 3 сольных альбома. А вот у возродившихся No Doubt не хватило энергии ни на один. При этом они по-прежнему выступают вместе, хотя и не слишком часто, а гитарист Том Дюмон в последние годы борется с болезнью Паркинсона, которая на его игре пока не отразилась.

0: Левел Мичуринский. Жилой комплекс в зеленом районе. 4,5 гектара благоустройства. Школа и 3 детских сада на территории. Левел Мичуринский. Цены на квартиры снижены. Застройщик ООО «СЗФАЗ Инвест». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности на level.ru. Не оферта.
1: 30 мая. Впервые в России. Шоу невероятного масштаба. «Рок-1000». Тысяча музыкантов на одной сцене исполнят всемирно известные хиты в сопровождении симфонического оркестра и шоу-барабанщиков «Васильев Грув». Такого вы еще не видели и не слышали. 30 мая. ЦСКА-арена. Билеты на rock1000.ru. ООО «Рок-1000». Москва. Внутригородская территория, муниципальный округ Некрасовка. Проспект Защитников Москвы, дом 14, квартира 241. ОГРН 127-3046-168-6+.
2: Реклама. 495-925-0444.

0: была обнаружена группа из 6 беспилотников. После появления западных истребителей в этом районе отметки 5 из них пропали в районе города Резекне на востоке Латвии. Один дрон упал на территорию нефтебазы, подтвердили местные власти. 6-й после входа в российское воздушное пространство был сбит российскими средствами ПВО. Экспертиза обломков определила воздушную цель как украинский беспилотник Ан-196 «Лютый». Повреждение больничного корпуса нейрохирургии зафиксировано после атаки беспилотников в Перми, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его данным, в результате атаки дронов также повреждены многоквартирный жилой дом в краевом центре и административное здание в Пермском округе. Во время инцидента в медицинском корпусе были две операции, они удачно завершены, уточнил губернатор. Как сообщалось ранее, сегодня одно из промышленных предприятий Пермского края было атаковано беспилотниками. Еще несколько дронов были сбиты. Днем в Перми звучали сирены воздушной тревоги. Выручка Ростеха от выпуска гражданской продукции выросла до 1 триллиона 120 миллиардов рублей, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом, передает пресс-служба Кремля. Владимир Путин похвалил за такой показатель, поскольку, по его словам, в условиях проведения спецоперации рост объема производства гражданской продукции – это очень хорошо. Чемезов в ответ подчеркнул, что в первую очередь Ростех – оборонное предприятие. Его основной задачей остается выполнение гособоронзаказа. Подозреваемый в убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева задержан. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Спортсмен погиб минувшей ночью. Его застрелили в Калуге. Гибель мужчины подтвердил его друг. Об убийстве Исаева также сообщили в спортзале, где он работал тренером. Подробности происшествия пока не приводятся. Прием заявок на участие в первых международных командных соревнованиях Artmasters Open завершился. На отборочный этап зарегистрировались более 3500 молодых специалистов в сфере креативных индустрий из 140 государств, сообщили организаторы. Заявки на участие поступили от молодых специалистов из Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока, Европы, СНГ. Наиболее популярные компетенции среди участников – графический дизайнер, оператор кино и ТВ, режиссер монтажа и художник по гриму. Как ожидается, в мероприятии примут участие 10 тысяч человек из 190 стран. Соревнования проводятся в 5 этапов – отборочный, квалификационный, формирование команд, препродакшн и продакшн. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Новый час рок-музыки.

0: все о рокерах в кино крупным планом.
1: В 1971 году вышел музыкальный фильм «200 мотелей». Сюжет был написан Фрэнком Заппой и режиссером Тони Паунером, который работал с Битлз и Джимми Хендриксом, и показывает жизнь музыкантов во время тура. Серии сюрреалистических происшествий переплетаются с записями концертных выступлений группы Заппы «The Mothers of Invention» и реальными происшествиями. Например, как-то они попадают в вымышленный город под названием Кентервилл, где их избивают в ковбойском баре. А еще в начале фильма басист по имени Джефф, который называет музыку Заппы комедийной, уходит из группы. Точно так же, как ушел из Mothers of Invention реальный басист Джефф Симмонс. Кроме странноватых историй, фильм примечателен использованием в нем спецэффектов, которые появляются почти в каждой сцене. Также в нем не обошлось без участия других известных музыкантов. Ринго Старр сыграл Ларри Гноман, который переодевается в Заппу, а Кит Мунс играл монахиню.

0: Кто-то слушает музыку с характером, а кто-то слушает железобетонные хиты, которые проверены временем, и мы, кажется, знаем, кто. Настоящий рок только здесь. Благодарим, что остаетесь на волне 95.2 FM. Реклама.
1: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
2: Реклама. 495-925-0444. Рок.

0: Москве 5 часов вечера. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Система противовоздушной обороны сбила еще 15 беспилотников на подлете к столице. Сергей Собянин около 16:30 проинформировал о 5 уничтоженных дронах. После 15 часов сбили 10.

0: Ученики 11 классов могут присоединиться к программе по индивидуальному запросу. Профориентация разработана для учеников социально-экономического, гуманитарного и универсального профилей. Она состоит из 5 этапов. На сегодня участниками проекта стали 8 тысяч московских десятиклассников. Свыше 90% из них определились с выбором профессии. График отключения горячей воды опубликован на портале мэра и правительства Москвы mos.ru. Процедура проводится ежегодно с мая по август, исключительно для подготовки коммуникаций к новому отопительному сезону. Сейчас максимальный срок отключения горячей воды составляет 10 дней. Чтобы узнать, когда в доме не будет горячей воды, достаточно в онлайн-сервисе в строке поиска указать свой адрес, улицу и номер дома. График отключения также доступен в приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы» во вкладке «Услуги». Тематические транспортные карты «Тройка» по случаю Дня Победы выпустили в Москве. В оформлении использована праздничная символика. Как отметили в Департаменте транспорта, такие проекты помогают сохранять историческую память и напоминают о значении этой даты для города и его жителей. Купить эти и другие тематические «Тройки» можно на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах метро на станциях «Маяковская» и «Трубная», в интернет-магазине «Подземки» и на маркетплейсах. Грозу и град прогнозируют в Москве области в ближайшие часы, предупредил МЧС. Вероятность погодного явления сохраняется до 10 часов вечера. Возможен также град. По данным Росгидромета, понижение температуры после летней жары начнется в московском регионе завтра. А сегодня в Подмосковье температура воздуха достигла 30 градусов. В пятницу будет не выше плюс 18. Дождь, местами возможна гроза. В выходные с 9 по 11 мая температура опустится ниже нормы. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 15. Временами дожди. Популярный телеграм-канал Радио.НСН переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Новый час рок-музыки.

0: попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя» 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
1: Реклама. 495-925-0444.

0: Истории из жизни Гвен Стефани.
1: Развод Гвен Стефани и Гевина Росдейла был очень непростым с точки зрения раздела имущества. К тому времени Гвен заработала около 120 миллионов долларов, причем не только за музыку. Она основала модную марку одежды и аксессуаров Lamb и парфюмерную линию Harajuku Lovers. Стефани с детства любила шить, и большую часть своих концертных нарядов она придумывала и делала сама. Уже после развода в 2018 году певица запустила свою линию косметики и теперь выпускает все. От краски для волос до солнцезащитных кремов. Доход Гевина, естественно, был на порядке меньше. Он пытался претендовать на половину имущества, но суд отказал. В итоге они разделили опеку над детьми. Гвен остались 3 дома в Калифорнии и все заработанные ею деньги, а Гевин стал владельцем недвижимости в Европе.

0: рассказываем еще больше о рок-музыке в подкастах через нетривиальных гостей и старых друзей радиостанции. Вы узнаете много того, чего не найдешь просто так. Неожиданные факты, увлекательные диалоги. Чего же еще желать? All you need is... Слушайте подкасты на сайте rockfm.ru. Реклама. Левел Мичуринский. Жилой комплекс в зеленом районе. 4,5 гектара благоустройства. Школа и 3 детских сада на территории. Левел Мичуринский. Цены на квартиры снижены. Застройщик ООО «СЗ База Инвест». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности на level.ru. Не оферта. 30 мая. Впервые в России. Шоу невероятного масштаба. «Рок-1000». 1000 музыкантов на одной сцене исполнят всемирно известные хиты в сопровождении симфонического оркестра и шоу-барабанщиков Васильев Грув. Такого вы еще не видели и не слышали. 30 мая. ЦСКА-арена. Билеты на rock1000.ru. ООО «Рок-1000». Москва. Внутригородская территория, муниципальный округ Некрасовка. Проспект Защитников Москвы, дом 14, квартира 241. ОГА 120-77-3046-168-6+.
1: Реклама. 495-925-0444. Рок-ФМ.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин 9 мая выступит с речью перед началом парада, который в этом году пройдет без демонстрации военной техники, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. По данным новостного агрегата «Росмедва», это главная новость часа. По словам Ушакова, в общем, все будет как обычно, кроме демонстрации военной техники. 9 мая для проведения мероприятий в День Победы мобильный интернет в Москве будет временно ограничен полностью, в том числе СМС, сообщила Минцифры. При этом ограничивать мобильный интернет 8 мая не планируется, но это возможно в оперативном режиме в случае возникновения угроз безопасности. Домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме. Количество беспилотников, сбитых с начала суток при подлете к Москве, превысило 50. Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще 4 дронов. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. До этого мэр Москвы проинформировал об уничтожении 48 дронов. Минобороны отчиталось о

0: рост спроса, временные перебои с интернетом и стремление населения иметь запас средств оплаты, которые не зависят от работы цифровой инфраструктуры. Сберегательная активность населения в целом оставалась высокой, хотя предпочтения постепенно смещались в сторону накопительных счетов, более коротких вкладов, ценных бумаг и недвижимости. Сертификацию импортозамещенного самолета МС-21 планируют завершить в 2027 году. Об этом сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля. Процедура сертификации воздушного судна была назначена на октябрь текущего года. Однако в беседе с главой государства Чемезов выразил надежду пройти ее в первом квартале следующего года, уточнили в пресс-службе. Владимир Путин поздравил кинорежиссера Владимира Бортко с 80-летним юбилеем и указал на его богатый творческий потенциал. Владимир Бортко – народный артист России, автор культовых экранизаций «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита», «Идиот», создатель легендарного сериала «Бандитский Петербург». Последние 10 лет он не снимал, занимался политической деятельностью, работал на телевидении. А недавно Бортко приступил к работе над мини-сериалом о Сталине. Главную роль сыграет Игорь Миркурбанов. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. В эфире СМИ «Рок-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации, серия L, номер FS77-89-562. Выдано 20 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Рок-ФМ», предназначена для лиц старше 12 лет.
2: Новый час рок-музыки.

0: Рок-пост. Рок-пост. Новости рок-музыки. В эфире Александр Нуждин. Вы слушаете программу «Рок-пост» на новостях рок-музыки. Релиз нового альбома Peaches группы Black Keys состоялся буквально на днях. Это 14-й студийный альбом уроженцев Акрона, штат Огайо, и 3-й за 3 года. Проект из 10 треков появился после того, как отец фронтмена Дэна Ауэрбаха перенес борьбу с тяжелой болезнью. Его коллега по группе и лучший друг Патрик Карни предположил, что Дэну было бы полезно заняться чем-то, что подняло бы ему настроение. Участники группы говорят, что песни отражают их одержимость коллекционированием пластинок, которые они демонстрируют в своих уютных вечеринках Record Hang, посвященных исключительно винилу. В день релиза Ауэрбах и Карни представили клип на трек «She Does It Right».
1: Рок-пост.
0: Metallica анонсировала альбом Reload Remastered, включающий неизданный материал и многое другое. Набор из 15 компакт-дисков выйдет 26 июня. Почти 30 лет назад этот альбом включил в себя такие хиты, как Fuel, The Unforgiven 2 и The Memory Remains. Он стал в США 4-жды платиновым. В этом году он был заново сведен Рубином Колином в студии Luster Mastering под руководством Грега Фидельмана. В новое издание войдут неизвестные демозаписи, черновые миксы, записи живых выступлений, фрагменты выступлений в эфире и на телевидении и многое другое. Будет выпущен в стандартном формате на 2 тяжелых аудиофильских винилах, а также на 2 цветных пластинках, на CD, в расширенном издании на 3 CD, на кассете и в цифре. А вот альбом Reload Remastered Limited Edition Deluxe Box Set – это одноразовый пронумерованный набор из 15 компакт-дисков с неизданными ранее дополнительными рифами, бисайдами, раритетами и концертными записями.
1: Рок-пост.
0: С вами был Александр Нуждин. Оставайтесь в курсе последних рок-новостей в программе «Рок-пост» на волне 95.2 FM.
1: «Рок-пост». Новости рок-музыки.

0: все о рокерах в кино крупным планом.
1: Фильм Кристофера Нолана «Престиж» вышел в 2006 году. Фокусник по имени Альфред осужден за убийство своего соперника Роберта. Изначально иллюзионисты были друзьями, пока жена Роберта, работавшая ассистенткой, не утонула, исполняя трюк с высвобождением. Роберт винит во всем Альфреда, который связывал его жену для номера. С тех пор фокусники становятся соперниками, которым важно придумать более изощренный трюк, чтобы обойти конкурента. Также они начинают срывать выступления друг друга, раскрывая секреты фокусов. Однажды Альфред показывает трюк под названием «перемещение человека», где он входит через одну дверь, а через секунду выходит через другую на краю сцены. Роберт решает узнать секрет, что приводит его к ученому Николасу Тесле. Теслу в фильме сыграл Дэвид Боуи, для которого эта роль стала одной из последних на экране. У него получилось не только хорошо внешне перевоплотиться в Теслу, но также поговорить с сербским акцентом.

Безумные бриллианты рок-музыки. Земляничные поля рок-н-ролла. Полное погружение на желтой субмарине в поисках настоящей музыки. Все это радио Рок-ФМ. Мы ждем вас ежедневно. Подписывайтесь на социальные сети паблик Рок-ФМ ВКонтакте, а также узнавайте все последние рок-новости на сайте rockfm.ru. Вся история рока всегда рядом с вами. Реклама.

0: Группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Зажигательный, танцевальный, ночной дискоклуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
2: Реклама. 495-925-0444. Рок. Рок.

0: 7 часов вечера. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Уже не менее 55 беспилотников сбито на подлете к Москве с начала суток. Сергей Собянин после 6 часов вечера сообщил еще об одном уничтоженном дроне. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По данным Минобороны, за 4 часа силы ПВО уничтожили 82 украинских беспилотника над 11 регионами, а также над Азовским и Черным морями. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что беспилотник атаковал одно из промышленных предприятий. Жертв и пострадавших нет. В Перми поврежден дом. В Брянске при атаке дронов повреждены 5 жилых домов и десятки автомобилей. Несколько человек пострадали. Московская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия в связи с ограничениями в работе аэропортов столичного авиаузла. Ведомству поручено мониторить ситуацию для обеспечения прав пассажиров и оказания им услуг. По результатам проверок будет дана оценка соблюдению прав пассажиров. Как сообщила Росавиация, по соображениям безопасности временные ограничения вводились в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово. Более 100 рейсов на вылет задерживаются, десятки отменены. Социальный фонд России объявил о назначении выплаты матерям-героиням, которые награждены президентом. Как отметили в фонде, 4 мая Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительницам нескольких регионов. Почетные награды удостоены 8 женщин из Воронежской, Самарской, Курганской, Владимирской областей, Башкирии и Мордовии. Размер ежемесячной денежной выплаты составляет 76,5 тысяч рублей. Кроме того, матерям-героиням полагается дополнительное материальное обеспечение

0: Пассажиров, включая семейную пару из Нидерландов, умерли. Один заболевший находится в больнице Йоханнесбурга в критическом состоянии. Один гражданин России входит в состав экипажа. Театр «Модерн» к 9 мая проведет бесплатный спецпоказ легендарного спектакля «Человек с глазами Моцарта». Это пронзительная и живая история о первых днях войны, о любви, надежде и вере. Как сообщает «Иносен», режиссер постановки, ходрук театра Юрий Грымов обращается к пьесе современного автора Марины Сулчани, в которой раскрываются судьбы простых людей. В спектакле играют ведущие артисты театра. Чтобы бесплатно посетить спектакль «Человек с глазами Моцарта», необходима обязательная регистрация на портале mos.ru. Популярный телеграм-канал «Радио NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Новый час рок-музыки.

0: Истории из жизни Гвен Стефани.
1: Гвен Стефани оставалась одна совсем недолго. К моменту развода она уже несколько раз сотрудничала с кантри-музыкантом Блейком Шелтоном, который был младше ее на 6 лет. Гвен познакомилась с ним на съемках шоу «Голос», где она была судьей. Разводились они одновременно и очень поддерживали друг друга в это время, а вскоре дружба перешла и в роман. Вот уже больше 10 лет они счастливы вместе. Свадьба состоялась в 2021 году в церкви, которая находится на ранчо мужа в Оклахоме. Гвен – верующая католичка и сейчас пропагандирует мобильное приложение для молитв. При этом она большая поклонница японской культуры и много раз заявляла, что чувствует себя японкой не менее, чем американкой. В 2011 году она пожертвовала $1 миллион в помощь жертвам аварии на атомной станции в Фукусиме.

0: всю неделю на Rock FM. История роковой блондинки. Настоящая звезда. Настоящая бизнесвумен. Настоящая жена и мать. А вот блондинка, кстати, не настоящая. Гвен Стефани на 95.2 FM. Безумные бриллианты рок-музыки. Земляничные поля рок-н-ролла. Полное погружение на желтой субмарине в поисках настоящей музыки. Все это радио Rock FM. Мы ждем вас ежедневно. Подписывайтесь на социальные сети паблик Rock FM ВКонтакте, а также узнавайте все последние рок-новости на сайте rockfm.ru. Вся история рока всегда рядом с вами. Реклама.
1: Левел Мичуринский. Жилой комплекс в зеленом районе. 4,5 гектара благоустройства. Школа и 3 детских сада на территории. Левел Мичуринский. Цены на квартиры снижены. Застройщик ООО «СЗ Базинвест». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности на level.ru. Не оферта.
2: Зажигательный, танцевальный, ночной дискоклуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
3: Реклама. 495-925-0444. Рок. Рок. ФМ.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Перемирие в дни празднования победы в Великой Отечественной войне в соответствии с решением президента России объявляется с 8 мая до 10 сообщило Министерство обороны. В данный период все группировки вооруженных сил России полностью прекратят боевые действия в зоне проведения спецоперации. Прекращаются удары ракетными войсками, артиллерией, высокоточным оружием большой дальности, беспилотниками по местам дислокации вооруженных сил Украины и объектам инфраструктуры в глубине территории Украины. Ведомстве напомнили, что нанесут массированный удар по центру Киева в случае попыток Украины сорвать празднование 81-й годовщины Победы. Средства противовоздушной обороны отразили атаку еще двух беспилотников, которые летели на Москву. Таким образом, их количество за сутки увеличилось до 57, сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков задействованы представители экстренных служб. Минобороны в этот же день сообщили об уничтожении 127 дронов за 4 часа на территории России. Беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пермской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, а также Адыгеей и Удмуртией. Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов обжаловал отказ в отправке на военную операцию. Мещанский районный суд Москвы поступила жалоба на решение военного комиссариата. Защита Иванова подала апелляционную жалобу на вердикт по исковому заявлению от 5 мая. Согласно тому решению, действия Минобороны и военкомата, а также отказ в заключении с Ивановым контракта на прохождение воинской службы в зоне спецоперации были признаны законными. Иванов уже подавал несколько заявлений с просьбой заключить контракт на прохождение службы в зоне спецоперации. В июле прошлого года его приговорили к 13 годам колонии по делам о растрате и легализации преступных доходов. Кроме того, экс-замминистра обороны проходит по делу о взятках на сумму более 1 миллиарда 350 миллионов рублей. Государству нужны качественные специалисты, которые могли бы интересно провести экскурсии, но из-за жесткого

0: необходимым критериям и олимпийской хартии. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Новый час рок-музыки.

0: Рок-пост. Рок-пост. Новости рок-музыки. В эфире Александр Нуждин. Вы слушаете программу «Рок-пост» на новостях рок-музыки. Релиз нового альбома Peaches группы Black Keys состоялся буквально на днях. Это 14-й студийный альбом уроженцев Акрона, штат Огайо, и 3-й за 3 года. Проект из 10 треков появился после того, как отец фронтмена Дэна Ауэрбаха перенес борьбу с тяжелой болезнью. Его коллега по группе и лучший друг Патрик Карни предположил, что Дэну было бы полезно заняться чем-то, что подняло бы ему настроение. Участники группы говорят, что песни отражают их одержимость коллекционированием пластинок, которые они демонстрируют в своих уютных вечеринках Record Hang, посвященных исключительно винилу. В день релиза Ауэрбах и Карни представили клип на трек «She Does It Right».
1: Рок-пост.
0: Metallica анонсировала альбом Reload Remastered, включающий неизданные материалы и многое другое. Набор из 15 компакт-дисков выйдет 26 июня. Почти 30 лет назад этот альбом включил в себя такие хиты, как «Fuel», «The Unforgiven 2», и «The Memory Remains». Он стал в США 4-жды платиновым. В этом году он был заново сведен Рубином Колином в студии «Luster Mastering» под руководством Грега Фидельмана. В новое издание войдут неизвестные демозаписи, черновые миксы, записи живых выступлений, фрагменты выступлений в эфире и на телевидении и многое другое. Будет выпущен в стандартном формате на 2 тяжелых аудиофильских винилах, а также на 2 цветных пластинках, на CD, в расширенном издании на 3 CD, на кассете и в цифре. А вот альбом Reload Remastered Limited Edition Deluxe Box Set – это одноразовый пронумерованный набор из 15 компакт-дисков с неизданными ранее дополнительными рифами, бисайдами, раритетами и концертными записями.
1: Рок-пост.
0: С вами был Александр Нуждин. Оставайтесь в курсе последних рок-новостей в программе «Рок-пост» на волне 95.2 FM.
1: «Рок-пост». Новости рок-музыки.